0: He rules creation. My God, the stars. My God, the moon, the sun. Everything obey God. But my God, man. God, but all man need to turn to God. David said, oh, that man would praise the Lord.
1: That's right.
0: His wonderful works. God has done some wonderful things for us. My God, he has daily loaded us with benefit.
1: Amen.
0: I say to you, my God, hold your faith. Hold your faith, my God. Amen. And God Almighty. Trouble with the world today is they have too much.
1: That's right.
0: The world have too much.
1: That's right. That's
0: God,
1: right.
0: When people have too much, my God, then they will turn from God.
1: That's right.
0: Turn
1: That's
0: from
1: right.
0: God. But there was a time when they couldn't get money together to run to a doctor.
1: That's right.
0: Every time they got a pain, God, many times they'd get together, go from house to house, having prayer services. My God, and many, you understand, were healed.
1: That's right.
0: Thank God they were healed by God according to that faith in God, that belief in God. They were able, thank God, through faith in God, to get the victory.
1: Yes.
0: But today, mankind has gone from God.
1: Yes.
0: And it's a sad thing. Bible reads on, if you will.
1: He divided the sea.
0: Then he divided the sea.
1: And caused them to pass through.
0: And he caused them to pass through. He divided the Bible said the sea.
1: That's right.
0: And he caused the children of Israel, thank God, to pass through.
1: And he made the waters to stand at a heap.
0: And he made the waters, thank God, to stand at a heap.
1: That's right.
0: You see how mighty God is.
1: That's right.
0: My God has nothing too hard for him. Here's a God that come on and divided the sea. My God made the waters, the Bible says.
1: Stand.
0: My God is a heap. Yes, sir, God rules creation.
1: Yes.
0: Telling you today, if you only, my God, get a hope to him. Thank God through faith. God knows many miracles. Many, my God, miracles, I said, can be wrought, can be realized. If you only, my God, get a hope to God through faith. Bible tells me, my God, out through faith. My God has said how they stopped the mouth of lions.
1: That's right.
0: Out through faith. My God, how blessed God they conquered. My God, they blessed God quenched the violence of the fire. How women received their dead raised to life again.
1: And 11th chapter of Hebrews.
0: Yes, sir.
1: I'll begin reading at the 30th verse.
0: All right.
1: By faith the walls of Jericho fell down.
0: By faith, the Bible says, the walls of Jericho, thank God, fell down.
1: After they were compassed
0: about. God, because they did what God ordained for them to do.
1: That's right.
0: My God, today I say to you, don't wonder about it. Just obey God. My God, when he tells you to do something, do it. Yes. Thank God, do it and believe, my God, that you have the victory. Thank God, and you shall receive it. Yes, sir.
1: By faith, the harlot Rahab perished not with them that believe not.
0: All right.
1: When she had received the spies with peace.
0: Yes, sir.
1: And what shall I more say?
0: And what shall I more say?
1: For the time would fail me.
0: For the time would fail me.
1: Tell of Gideon.
0: My God, to tell of Gideon.
1: That's right.
0: Of
1: and Barak. That's right.
0: Of Samson. And my God, of David. Thank God, and other prophets. Time would fail me to tell of
1: prophets.
0: Yes, sir.
1: Who through faith?
0: Bible said, who through faith?
1: To do kingdom.
0: They to do kingdom.
1: They wrought righteousness.
0: My God, they wrought righteousness.
1: They obtained promises.
0: God knows they obtained promises.
1: Stop the mouths
0: thank
1: of lions.
0: God, through faith they did the thing.
1: Yes.
0: That they stopped the mouth of lions.
1: That's right.
0: All right.
1: And they quenched the violence of fire.
0: Quenched the violence of the fire. They did it through faith.
1: That's right.
0: Yes, sir. That faith in God.
1: That's right.
0: All right.
1: And escaped the edge of the sword.
0: Escaped, the Bible said, the edge of the sword.
1: And out of weakness.
0: My God said, out of weakness.
1: They were made strong.
0: My God. They were made strong.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: And they waxed vigilant and fight.
0: And they waxed valiant, my God, and fight.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: They turned to fight the army.
0: Turned to fight the army.
1: That's right.
0: Of the Indians.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: Women received their dead.
0: So women received their dead.
1: Raised to life again.
0: Raised to life again.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: And others were tormented.
0: Others, all right.
1: Not accepting deliverance.
0: Yes, sir. They refused to accept deliverance.
1: That's right.
0: Today I say to you, stay with God. Regardless of how hard the trials may be, thank God, go through with God.
1: That's right.
0: One thing about it, I know God will fix it for you. My God, regardless of what the case might be, thank God, God will certainly fix it for you. But you've got to hold fast your faith in God. Got to be like Abraham. Bible tells, I believe, if you will, Minister Pickett. And the fourth chapter, I think, is found of Romans. Began reading about the 10th or 12th verse. Let's see what the scripture says here quickly. I believe that's where it's found. In the fourth chapter of the book of Romans.
1: That's right.
0: And began reading.
1: And we'll. 10th verse.
0: All right, that's fine. Yes.
1: And the fourth chapter of Romans.
0: Higher. Yes, sir. All right.
1: And began reading.
0: Yes.
1: At the 12th verse.
0: All right.
1: And the father of circumcision.
0: Yes, sir.
1: To them who are not of the circumcision only,
0: mm-hmm.
1: but who also walked in the steps of the faith of their father Abraham,
0: yes.
1: which he being yet my uncircumcised.
0: Not. Yes, sir.
1: But a promise that he should be
0: right.
1: the heirs of the world
0: yes.
1: was not to Abraham
0: mm-hmm.
1: or to his own seed
0: yes.
1: through the law, but through the righteousness of faith.
0: All right.
1: But if they...
0: By faith. Thank God Abraham staggered not. That's what I want.
1: In the 20th verse.
0: All right.
1: He staggered not.
0: By
1: the
0: faith,
1: promise.
0: The Bible said, Abraham said he staggered not.
1: At the promise.
0: My God had the promise.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: Of God.
0: Even though,
1: believe.
0: My God, Abraham was well up in age,
1: mm-hmm.
0: God promised him, my God, that he was going to bless him with a son. Even though he and his wife both, my God, was well in age. My God, but God, bless God, promised him. Thank God he would bless him with a son.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: And the 19th verse.
0: All right.
1: And being not weak in faith.
0: And being not weak in faith.
1: He considered
0: thank
1: not.
0: God, you see, you got to be strong in the faith.
1: That's right.
0: You got to be strong, Brother Eddie.
1: Mm.
0: Can't be weak in faith. The Bible said, and being not weak in faith.
1: He considered not his
0: he
1: own body.
0: He considered not. My God, his own body.
1: Now dead.
0: Which was dead,
1: that's
0: now
1: right.
0: dead.
1: Mm-hmm.
0: My God, consider not. His own body, the Bible said.
1: That's right.
0: Which was now dead.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: When he was about 100 years old.
0: All right.
1: Neither yet the deadness of Sarah's womb.
0: Neither yet the deadness, the Bible said, of Sarah's womb.
1: He staggered not at the promises.
0: Said he staggered not at the promises. Thank God of God.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: But through unbelief.
0: But through unbelief.
1: But was strong in faith.
0: But he was strong in faith.
1: Giving
0: that's
1: glory
0: what
1: to God.
0: You gotta be.
1: That's right.
0: Thank God, strong in faith.
1: Uh-huh.
0: He was strong in faith.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: And giving glory to God.
0: Giving glory to God.
1: And being fully persuaded.
0: And being fully persuaded.
1: That which he had promised.
0: That which God has promised.
1: He was able to
0: God
1: perform.
0: God knows he was able to perform.
1: That's right.
0: So David said, I will cry unto God. Thank God most high. Unto God that performeth all things for me, that he shall send and save me.
1: Mm-hmm.
0: Yes, sir.
1: And being fully persuaded.
0: And being fully persuaded.
1: That what he had promised.
0: That what God had promised.
1: He was able also
0: God
1: to perform.
0: Knows he was able. God won't promise you nothing. My God, that he can do.
1: That's right.
0: My God, Abraham was fully persuaded.
1: Mm-hmm.
0: Even though his body was dead.
1: Mm-hmm.
0: And his wife's body was likewise. But he was fully persuaded, the scripture says.
1: That's right.
0: That my God, what?
1: That which he had promised.
0: That which God had promised.
1: He was able also to
0: thank
1: perform.
0: Thank God, God was able also. Thank God, able to perform.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: And therefore it was imputed to him for righteousness.
0: All right.
1: Now it was not written for his sake alone.
0: Yes, sir.
1: That it was imputed to him,
0: mm-hmm.
1: but for us also.
0: Yes, sir. Thank God. Said it wasn't written for his sake.
1: That's right.
0: My God only.
1: Mm-hmm.
0: My God, but for us also.
1: To yes. whom it shall be imputed,
0: mm-hmm.
1: if we believe on him that raised up Jesus,
0: yes, sir.
1: Our Lord from the dead.
0: All right.
1: Who was delivered
0: mm-hmm.
1: for our offenses.
0: Yes, sir. Give me the 18th verse of the same book, Minister Pickett. Thank God that it says here.
1: Who against hope?
0: My God, this man, bless God, believe against hope.
1: Mm-hmm.
0: Bible said, who against hope?
1: Believed in hope.
0: Believed in hope.
1: That's right.
0: Who against hope? He believed in hope.
1: That he yes, might sir. Become the father of many
0: that he
1: nations.
0: He might become the father. Thank God of many nations.
1: That's right.
0: Even though, my God, it looked hopeless, naturally speaking. My God, but this man believed in hope.
1: That's
0: who
1: right.
0: against hope.
1: That's right.
0: He believed in hope.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: Who against hope.
0: Yes, sir.
1: Believed in hope.
0: All right.
1: That he might become the father of many nations.
0: Yes, sir.
1: According to that which was spoken,
0: mm-hmm.
1: so shall thy seed be.
0: Yes, sir.
1: And being not weak in faith.
0: Bible said, and being not weak in faith.
1: He considered yes. not his own body considered now dead.
0: Not his own body which now dead.
1: That's right.
0: All right.
1: When he was about 100 years old.
0: Yes, sir.
1: Neither yet the deadness of Sarah's womb.
0: All right.
1: He staggered not.
0: He staggered at all, the scripture said. He staggered not.
1: At the promise of God.
0: At the promise of God.
1: Through unbelief.
0: All right.
1: But was strong in
0: but
1: faith.
0: But was strong in faith.
1: That's
0: I'm
1: right.
0: God knows if you only be strong in the faith, hold your confidence in God. God knows you can certainly, God knows, get the victory.
1: Mm-hmm.
0: But it takes faith, thanks to God. The Bible tells me how without faith, said it is impossible to please God.
1: Amen.
0: Without faith, it's impossible, my God, to please him. Yes, sir.
1: He staggered not at the promise
0: all right.
1: of God through unbelief.
0: The thing is encouraging to me. God knows the word of God is encouraging.
1: That's right.
0: Thank God because I believe on it. I know the day that it's real. I don't care, my God, what come or go. I know the day that the word of God, thank God, is going to abide forever. Bishop Johnson said, let the heaven take their flight. My God, but just keep on Thank God, believing in God. God knows I believe in God. Thank God I'm like Paul. Bless God, he said, when all hope, thank God, of being saved had been taken away. Sisters, bless God, they have, I believe God.
1: Amen.
0: Bible tells me how all hope, said all hope
1: of being saved,
0: had been taken away.
1: That's right.
0: But Paul says, sirs, my God, I believe God. I believe that it's going to be even as he has told me. Thank God today we've got to believe it. Thank God, oh Peter, my God took him at his word. When he had fished all night, my God toiled all night long.
1: That's right.
0: And had taken nothing.
1: That's right.
0: Jesus come and asked him, my God, have you anything? You caught anything, Peter?
1: Mm-hmm.
0: My God, he said, Lord, said, we've toiled all night.
1: All night.
0: My God, and we've taken nothing.
1: Mm-hmm.
0: My God, he told him to let down your net. Thank God, if you will, on the right side of the ship.
1: Mm-hmm.
0: Thank God, and you shall find. Thank God, the Bible says, I believe it's found.
1: In the fifth chapter of the book of Luke.
0: All right.
1: I begin reading from the fourth verse.
0: Yes, sir.
1: Now when he had left speaking. He said unto Simon.
0: Launch out into the deep, Simon.
1: And let down your net.
0: All right.
1: And Simon answering said unto him.
0: Yes, sir.
1: Master. We have toiled all night,
0: Jesus.
1: And have taken nothing.
0: That's right.
1: Nevertheless. At thy word.
0: At your word.
1: That's right.
0: Nevertheless, at your word, Lord.
1: I will let down the net.
0: I will do just what you said.
1: That's right.
0: Even though we've toiled all night long and ain't taken nothing.
1: Mm-hmm.
0: But my God, at your word.
1: Mm-hmm.
0: My God, we will let down the net.
1: That's right.
0: Nearly said, whatever he said, do, do it.
1: Mm-hmm.
0: My God, do the thing.
1: That's right.
0: All right.
1: And Simon answered and said unto him.
0: Master.
1: We have toiled all night, Jesus.
0: We haven't taken nothing.
1: But nevertheless. At thy word.
0: At your word, Jesus.
1: I will let down the net.
0: My God, I will let down the net.
1: That's right.
0: Toiled all night. And we haven't taken nothing but at your word.
1: Mm-hmm.
0: We will let down the net.
1: That's right.
0: All right.
1: And when they had this done.
0: All right.
1: They enclosed a great multitude of fishes.
0: You see, I'm telling you, the word of God is right. Don't try and see it. My God, just believe it. Thank God, if you only believe, all things are possible. My God, to those that believe, just have to believe it.
1: That's right.
0: My God, when you can't see no hope. My God, you got to, my God, be like Abraham, who against hope believed in hope.
1: Yes.
0: You know, I love that scripture.
1: Yes, it's beautiful.
0: My God, who against hope?
1: Who
0: against hope?
1: Believed in hope.
0: Who against hope? And looked down from it. That hopeless for me.
1: That's right.
0: My God, but who against hope?
1: Believed in hope.
0: He believed in hope.
1: That he might become the father of many nations.
0: That he might become the father. Thank God of many nations.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: According to that which was spoken.
0: All right.
1: So shall thy seed be.
0: Yes, sir.
1: And be not weak in faith.
0: Bible said, and being not weak in faith. My God, many today are weak in faith.
1: Yes, sir.
0: So sad, and the reason they don't get nothing is because they're weak in faith. Bible said, my God, how in one place Jesus did not many miracles.
1: That's right.
0: Because of the unbelief that was in the people. Heard Bishop Johnson said, unbelief, my God, will hinder God from working.
2: Amen.
0: Unbelief will hinder God from working. But if you believe, if you, my God, believe God, and in the midst of my God, all doubt, all darkness, God knows God won't let you down. Yes, sir.
1: Who against hope?
0: Believed in hope.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: That he might become the father of many nations.
0: Well, my God, bless God forever, did something that no other man has ever done.
1: That's right.
0: Thank God, Joshua, through faith.
1: That's right.
0: My God took a hope to the sun.
1: Yes, he did.
0: My God charged the sun.
1: The stage.
0: And the sun is charged.
1: That's right.
0: My God, the stage still.
1: And the moon.
0: The valley of Adullam.
1: That's right.
0: My God, a man had faith in God.
1: And hearkened to him.
0: My God, God knows he had faith.
1: Mm-hmm.
0: God knows. You know the man that have faith.
1: Oh, yes.
0: My God, to stand out there in the midst of all Israel.
1: Mm-hmm.
0: My God, and charge that big sun.
1: Mm-hmm.
0: My God, to stand still.
1: That's right.
0: Set in the moon, he said.
1: That's right.
0: And the valley of Adullam.
1: That's right.
0: I but tell me in the 10th chapter of Joshua.
1: Mm-hmm.
0: My God, how the sun stood still.
1: That's right.
0: And the moon stayed.
1: That's right.
0: My God, in the hasteness, mm-hmm, not to go down. God, read it if you will.
1: In the 10th chapter of Joshua.
0: Yes, sir.
1: And the 12th verse.
0: All right.
1: Then spake Joshua to the Lord.
0: Then spake Joshua to the Lord.
1: In the day when the Lord delivered up the Amorites.
0: All right.
1: Before the children of Israel.
0: Yes, sir. He didn't get in a corner and do it.
1: Oh, no.
0: My God, but he got out there before the children
1: before
0: of Israel.
1: Before the children of Israel.
0: Before the children of Israel.
1: And it said in the sight.
0: My God, almighty and great and powerful. Mm-hmm. God almighty is.
1: That's right.
0: My God, I want to show you my faith in God.
1: Mm-hmm.
0: I believe, my God, that through faith. My God, I can, my God, challenge the sun to stand still.
1: That's right.
0: God knows I believe I can do it.
1: Mm-hmm.
0: Yes, sir.
1: Then spake Joshua to the Lord.
0: All right.
1: And the day when the Lord delivered up the Amorites.
0: Yes, sir.
1: Before the children of Israel.
0: All right.
1: And said in the sight of Israel.
0: And he said in the sight of Israel.
1: Sun, stand thou still.
0: The sun, stand thou still.
1: Upon Gideon.
0: Upon Gideon.
1: That's right.
0: And the moon.
1: In the valley of Ajalon.
0: In the valley of Ajalon.
1: And the sun stood still.
0: And the sun, the Bible says, stood still.
1: And the moon stayed.
0: My God, and the moon stayed.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: Until the people had avenged themselves.
0: Until the people, my God, had avenged themselves.
1: Upon their enemies.
0: See, God rules all creation. My God, everything. My God is subject to God Almighty. Got the whole world, you understand, in his hand. Yes, sir.
1: And the sun stood still.
0: Sun stood still.
1: And the moon stayed.
0: And the moon stayed.
1: Until the people had avenged themselves upon their enemies.
0: All right.
1: That's right.
0: Yeah, read on.
1: Is not this written in the book of Jasper?
0: That is not this written in the book of Jasper.
1: That's right.
0: All right.
1: So the sun stood still.
0: So the sun, the Bible says, stood still.
1: In the midst of the heaven.
0: All right.
1: And it hasted not.
0: And it hasted not.
1: That's right.
0: Yes, sir.
1: To go down.
0: All right.
1: About a whole day.
0: Mm-hmm.
1: And there was no day. That's right.
0: My God, how God will work for you.
1: Mm-hmm.
0: If you only believe God.
1: Mm-hmm.
0: My God, Daniel, bless God, got a hope to God.
1: Yes.
0: Daniel believed that God was able to stop the lion's mouth. Daniel wasn't worried about the lion. Hebrew boys got a hope to him. My God, and they believed that he was able. Thank God they ever to quench the violence of the fire. Why they said, my God, to the king, O king. So we're not careful to answer you.
1: Answer
0: my
1: you.
0: God, concerning this thing. But if it be so, the God that we serve, thank God, is able to deliver us. And if it be not, thank God, we're going down believing that he can. Thanks to God, I say to you, believe God. My God, in the midst of all doubt, all hope, when everything looks hopeless, when you can't see no hope, keep on believing God.
1: That's right.
0: Thank God, hold your faith in God. Thank God, hold fast. Don't cast away your confidence. Don't cast away, my God, your confidence. Which has great recompense or reward. Yeah, let's go back to Psalms, if you will, quickly.
1: And
0: see
1: Psalms.
0: See what the scripture says, 78. God, and see what God did for the children of Israel here.
1: That's right.
0: In the 78th chapter of Psalms. Thank God. And
1: in the 78th chapter of the book of Psalms.
0: Yes, sir.
1: And begin reading at the 12th verse. Marvelous things did he in the sight of their fathers.
0: Marvelous things, the Bible said, did he in the sight of their fathers.
1: And in the land of Egypt.
0: And the land of Egypt.
1: In the field of Zohad.
0: All right.
1: He divided the sea.
0: He divided the Bible, said the sea.
1: And caused them to pass
0: caused
1: through.
0: Them and he caused them
1: that's
0: to
1: right.
0: pass through. These things were written for our learning.
1: Amen.
0: We're serving the same God today. What he has done for others, he will also do for us.
1: Amen.
0: My God, because he said he's a God that changeth not. Bible tells me how he's the same yesterday, today, and forever. All we got to do is believe God. Yes, sir.
1: He divided the sea
0: mm-hmm.
1: and caused them to pass through.
0: Caused them to pass through.
1: And he made the waters to stand
0: and
1: as a heap.
0: And he made the waters to stand as a heap.
1: And in the daytime.
0: In the daytime.
1: Also, he led them with a cloud.
0: Led them, the Bible said, with a cloud.
1: That's right.
0: Yes.
1: And all the night with a light of fire.
0: Yes, sir.
1: He clave the rocks in the wilderness.
0: Said he clave the rocks. God clave the rocks when they needed water.
1: Mm-hmm.
0: My God, he clave the rocks.
1: In the wilderness.
0: In the wilderness.
1: And gave them drink.
0: And he gave them drink.
1: That's right.
0: All right.
1: As out of the great depths.
0: Yes, sir.
1: He brought streams also out of the rocks.
0: But he brought streams also out of the rocks.
1: And caused waters to run down like rivers.
0: Yes, sir.
1: And they sinned yet more against them.
0: That's sad, isn't it?
1: Yes, it is.
0: My God, they sinned
1: yet more
0: against God. It's a sad thing. After God had done all of these wonderful things for miracles, if you will, these great miracles divided the sea and caused them to pass through on dry ground.
1: Amen.
0: Shows you how weak the human family is.
1: That's right.
0: Shows you how cold they can be.
1: Mm-hmm.
0: My God, how unthankful. They're so unthankful today. Unholy. My God, they're so doubtful today. People today, my God, are quick to, my God, fall from their own steadfastness. Quick to turn. They're quick to get cold. very quick to get cold.
1: Amen.
0: God, I heard Bishop Johnson say when he was here, my God, 40 years or so ago, how they were getting chilly then. My God, they're far past chilly now. They done gone to cold. My God, gone to cold. Bible tells me, because iniquity shall abound, should I say the love of many
1: Amen.
0: Shall wax cold.
1: Amen.
0: People have gotten cold. But I'm telling you, God don't want you cold.
1: No.
0: My God, God wants you to be real.
1: Mm-hmm.
0: God wants you to show yourself real to Him. It takes a lively stone. My God takes a lively stone.
1: Amen.
0: Thank God to build up the building, as the psalm might have said. All right?
1: And they sinned yet more against Him.
0: They sinned yet more against Him.
1: By provoking the Most High in the wilderness.
0: All right.
1: And they tempted God in their heart.
0: And they tempted God in their heart.
1: By asking meat for their lust.
0: Their hearts just weren't right.
1: That's right.
0: They tempted God in their heart.
1: That's right.
0: By asking what?
1: Meat for their lust.
0: Asking meat for their lust.
1: That's right.
0: Yes.
1: Yet they spake against God.
0: Yet they spake against God.
1: They
0: That's
1: said,
0: what the world is doing today. They, my God, are unthankful. The Bible tells me. Oh, my God, today people are unthankful,
1: mm-hmm.
0: said unholy, without natural affection. They are truce breakers. My God, incontinent, fierce, it says, despisers of those that are good. My God, lovers of pleasure more than lovers of God.
1: Amen.
0: Day is so sad. God knows it is. That's a sad thing when today people have turned so far from God.
1: Amen.
0: Scripture tells me how God looked down from heaven upon the children
1: of men.
0: To see if there were any. See if there were any
1: mm-hmm.
0: that what? That did
1: they
0: seek
1: understand.
0: After God. Understand and seek after God.
1: That's right.
0: Bible said they all have gone.
1: And the 14th chapter of the book of Psalms,
0: yes,
1: in the second
0: sir.
1: Verse.
0: All right.
1: The Lord looked down from heaven.
0: False prophets today, my God, are deceiving the people by them doing it. God and people today, they love to have it so. When I say to you today, wake up, folks. My God. Consider your soul. God, consider your soul. Your soul, my God, one day has got to give an account to God Almighty. Today you need to consider your soul. Consider God and save yourself. Check up on yourself. See if you be in the faith. Make your call, and the Bible says, and your election sure. Don't just go and sit down in some church because it's called church and the preacher professed to be a man of God. My God, you got to search the scripture. Thank God to see. My God, if they be in the faith. Because the Bible said many false prophets, my God, and deceivers are gone forth, especially they of the circumcision, whose mouths must be stopped. But there are honest souls out there today that have been taken captive. They've been taken captive by the enemy. My God, they want to be saved, and God's going to deliver them. God will deliver you if you want to be saved. The scripture said in Ezekiel 13:16, quickly. You will read that quick for me, if you will.
1: In the book of Ezekiel?
0: 13:16.
1: In the 13th chapter of the book of Ezekiel, and the 16th verse. So with the prophets of Israel, which prophesy concerning Jerusalem, and which see vision of peace, in the 3rd verse, thus saith the Lord God, woe unto the foolish prophets that follow their own spirit and have seen nothing.
0: Ezekiel 13:21 says,
1: your kerchiefs also will I tear.
0: God said, your kerchiefs also will I tear.
1: And deliver my people out of your hand.
0: And I'm going to deliver my people out of your hand.
1: And they shall be no more in your hand.
0: They shall be no more, God said, in your hand.
1: That's right, to be hunted.
0: To be hunted.
1: And you shall know that I am the Lord.
0: You're going to know, he said, that I am the Lord.
1: Because with lies.
0: Said, because with lies.
1: You have made the heart of the righteous sad.
0: You have made the heart of the righteous sad.
1: Amen.
0: With your lies. You have made the heart of the righteous sad. But I'm going to deliver them out of your hand.
1: That's right.
0: I tear them, God said, out of your hand.
1: That's right.
0: I'm going to deliver them. All right?
1: That's right.
0: Read on.
1: Because with lies.
0: Said, because with lies.
1: You have made the heart of the righteous
0: sad. You have
1: sad.
0: Made the heart of the righteous sad.
1: Whom I have not said.
0: Whom I have not made sad.
1: And made sad.
0: Yes.
1: And strengthened the hands of the wicked.
0: All right.
1: That he should not.
0: Yes.
1: Return from his wicked way.
0: Said that he should not return from his wicked way.
1: You've
0: taken them captive. My God said, I'm going to tear them out of your hand.
1: That's right.
0: My God said, I'll say to the north to give up. I'll say to the south. My God, take that back. bring my son from afar, and my daughters from the ends of the earth. Oh, even all that are called by my name, I say to you, save yourself. My God, repent. Go down in water in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Tarry. Thank God. Let God fill your soul with the Holy Ghost. And then earnestly continue for the faith that was once delivered unto the saints.
2: Calling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Honduras, Kinshasa, and Tangier.
3: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
2: The commercial shortwave station in the USA.
4: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
5: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
6: Приветствуем всех наших радиослушателей. Добро пожаловать на очередную передачу программы «Час твоего рассказа».
7: Насколько мне известно, дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня еще одну историю из Библии.
6: Да, это история из книги «Исход».
7: Если я не ошибаюсь, в нашем предыдущем рассказе из книги «Исход» царь Египта в конце концов разрешил израильтянам покинуть Египет.
6: Это так, дядюшка Кэрол. А в моем сегодняшнем рассказе мы узнаем, что случилось после этого. Я назвал мою сегодняшнюю историю «Чудеса у моря». Однажды вечером более миллиона рабов израильтян собралось на границе района Гесем Древнего Египта. Они стояли, притихшие, охваченные благоговейным страхом, готовые ко всему, но тем не менее полные надежды. Они ждали в напряженном молчании результатов переговоров Моисея и Аарона с царем Египта. В это время народ Египта находился в трауре, так как истребляющий ангел убил перворожденного в каждой семье. И вдруг появились две фигуры, направившиеся в сторону этого огромного скопления людей. Толпа всколыхнулась, а затем воцарилась мертвая тишина. Все замерли в ожидании сообщения, которое им принесли Моисей и Аарон.
8: «Братья израильтяне! Царь Египта дал свое величайшее позволение! Мы отправляемся в путь, в землю обетованную, немедленно, сейчас же!» Вославим Иегову, Бога Израиля!
9: Мы свободны, наконец!
10: Ура, мы здесь!
9: Мы больше не рабы!
8: Свобода! Свобода!
6: И вскоре огромная толпа людей отправилась в путь, шагая навстречу свободе. В этой огромной толпе были всякого рода люди. Молодые, старые, мальчики, девочки, младенцы, здоровые, больные, калеки. Но главное, что следует пометить, это то, что в этой толпе были такие люди, которые никогда ни на что не жаловались. Что бы ни с ними не случилось. Но были и такие, которые жаловались все время. Для того, чтобы лучше показать то, что происходило, и то, как люди чувствовали себя во время этого длительного похода к свободе, мы создали выдуманную семью, в которой мы объединили людей различных типов этой многоликой толпы. Мы назвали эту семью Илиаф. Итак, затерянная в огромной массе людей, счастливая семья Елиавов шагает со всеми вместе. Отец и мать Елиавы идут где-то в середине, ведя с собой двух маленьких детишек, а двое старших сыновей, Улам и Хадеш, шагают позади всей толпы, погоняя стада волов и овец.
10: Вот, наконец-то мы на пути к свободе. Наконец, к земле обетованной.
4: Ханаан?
10: Эта земля была обещана нашему праотцу Аврааму много веков назад.
4: Ханаан находится на севере. Почему же мы направляемся на юг?
10: Ты что, не знаешь?
4: Нет, а ты?
10: Конечно, знаю. Мне дедушка сказал. Он сказал, что Бог велел Аарону и Моисею вести нас в Ханаан через Синайскую долину.
4: Интересно, почему?
10: Потому что если мы пойдем к северу, через землю филистимскую, на нас нападут, как на рабов, которые убегают от своих владельцев. А мы не вооружены и не готовы к военным действиям. Так что Бог ведет нас в обход Филистин.
4: Господь Бог наш, Бог сострадания и справедливости.
10: Но тут не только это. По крайней мере, я так считаю.
4: Не только это? Что же еще?
10: Видишь, это облако. Будто столб огня над нами.
4: Конечно, вижу. Как я его сразу не заметил?
10: Это облако является чудом. Это определенно есть самое настоящее чудо, ведь так?
4: Ну, в общем-то, да.
10: Это чудо. А также все, что случилось в течение последних нескольких месяцев, фактически все, что случилось в течение последних нескольких столетий, включая обещание, данное Аврааму относительно земли наследственной, все это сводится к одной вещи. Мы, наследники Авраама, являемся теперь членами новой нации. А знаешь, кто наш царь? Я имею в виду, кто наш настоящий, взаправдышний царь? Кто будет править нами так же, как фараон правит Египтом?
4: У нас нет царя.
10: Нет, есть. Видишь это облако огня вон там?
4: Ты хочешь сказать, что Бог наш царь?
10: Я верю, что это так и есть. Я верю, что Бог будет в самом деле нами править.
4: Что ж, это звучит довольно разумно.
10: Я верю, что народ Божий появился на земле несколько минут тому назад. А именно в тот самый момент, когда мы двинулись в путь, и когда появился этот столб огня. Это символ, почти что как флаг новообразованной нации.
4: Подумать только, я один из основателей Царства Божьего на земле.
6: Израильтяне шли вперед и вперед по сухой равнине. Поскольку их было много, к тому же с ними шли женщины и дети, а также стада волов и овец. Они продвигались вперед очень медленно. Устраиваться на ночлег вечером, а также сниматься с лагеря утром, было делом медленным и трудоемким.
7: Куда подевались эти мальчишки?
11: Улам с Кадешем. Они пошли присмотреть за овцами.
7: Мне нужна их помощь, чтобы уложиться и собраться в дорогу.
11: Ну, я помогу тебе.
7: А малыши? Куда они подевались?
11: Они играют с детьми Кадиша. Я им разрешил.
7: Ох, по правде говоря, мне иногда думается, что лучше нам было остаться в Египте.
11: Ну, не сердись, родная.
7: Это правда. Все, что я делаю, это я упаковываюсь да распаковываюсь. Шагаем мы по пустыне, под ногами одни камни да булыжники и пыль. Пыль повсюду, даже в еде. Ох, и зачем я только покинула Египет?
11: Родная, ты не должна говорить подобных вещей. Не должна даже думать так.
7: Но это правда. Есть вещи, которые хуже египетского рабства.
11: Ничего нет хуже рабства. Но за свободу надо платить. Тяжким трудом, гонениями, трудностями, да-да-да. И, может, даже смертью.
7: Все равно. Хорошо было бы сейчас быть в Египте, а не здесь.
12: Мы прошли долгий путь. Но Бог был все это время с нами. Он вел нас. Он наша сила и наша крепость. По своей бесконечной милости Он вел и вывел нас из рабства к свободе. Господь явился мне и повелел свернуть из этой пустыни и направить наш путь к берегам Красного моря. К наступлению ночи мы уже разобьем наш лагерь у его прохладных вод. Восславим Бога, чье имя Иегова.
10: Интересно, почему мы идем по этой долине?
4: Чтобы попасть к Красному морю, разумеется.
10: Но тогда нам либо придется переходить Красное море, либо вернуться обратно сюда же, в эту долину.
4: Почему это?
10: Почему? Потому что тут нет другого пути. Высокие горы с обеих сторон, позади нас эта долина, а впереди Красное море.
4: Ты напрасно волнуешься.
6: Мальчик Улам из семейства Ильяв не был единственным человеком, кто был обеспокоен в эту минуту. В Египте мудрецы, советники, князья и знатные люди со всего царства собрались вокруг фараона и пытались энергично и возбужденно обратить его внимание на некоторые факты.
13: Ваше Величество, наши рабы сбежали и никогда не вернутся назад.
14: Мы должны были дать им разрешение пойти. Разве вы забыли все те несчастья, которые пришлось нам пережить, когда мы их не отпускали?
13: Ваше Величество, то были всего-навсего, естественные явления природы, а не чудеса, сотворенные их Богом.
15: В данную минуту они уже, наверное, у Красного моря.
16: Ваше Величество, мы должны вернуть их назад силой.
13: Кто будет, Ваше Величество, работать на нас, если мы не вернем назад наших рабов?
16: Надо их догнать и вернуть назад силой, Ваше Величество.
15: Ваше Величество, что это будет нетрудно сделать?
16: Да, только если мы поторопимся до того, как они покинут страну.
15: Ваше Величество, они не смогут оказать нам никакого сопротивления.
16: Ваше Величество, они не смогут. У них нет никакого оружия. Так что, Ваше Величество, я предлагаю отправиться за ними вдогонку немедленно.
13: Ваше Величество, люди всех соседних стран будут думать, что мы слабенькие. И что...
14: Хватит! Мы отправимся за нашими рабами и приведем их назад.
15: Очень хорошо.
14: Генерал, собери всю армию. Колесницы, всадников, пехотинцев. Да, и не забудь взять с собой 600 отборных возниц и лучших капитанов.
16: Слушаюсь, Ваше Величество.
14: Я сам возглавлю армию в сопровождении князей и знати со всего царства. Мы все разделим славу и честь за успешное возвращение сбежавших рабов.
13: Да здравствуй, царь!
16: Да здравствуй,
13: царь!
16: Да здравствуй, царь!
4: Зачем ты бросаешь камни в воду?
17: Мне нравится слушать, как они ударяются о поверхность воды. А тебе нравится?
4: Не знаю, я об этом не думал.
17: Вот, послушай.
4: Что тут такого особенного?
17: Не знаю. Может, просто у меня такое настроение.
4: У тебя бывают иногда такие наплывы.
17: Просто у меня повышенная чувствительность к некоторым вещам, и все тут. Взять, к примеру, Красное море, всю эту обстановку и нас. Это прекрасное место. И мне хочется сделать что-нибудь по-настоящему великое, быть особым человеком. Ты только подумай, Ходыш, мы свободны. Свободны. Мы можем стать кем хотим. Все зависит от наших способностей и желаний.
4: Мне кажется, нам лучше вернуться в лагерь. Пошли назад.
17: Кстати, по поводу лагеря. Взгляни. Разве это не чудо?
4: Что тут чудесного?
17: Палатки, поставленные в таком превосходном порядке. Более миллиона людей, а все идет безо всяких помех. По-настоящему чудесное руководство. Моисей был точно избран Богом.
4: Улан, что это там сверкает на солнце? Как будто что-то движется. Похоже, что колесницы.
17: Да, похоже на колесницы. и как будто доспехи сверкают на солнце. Ходишь? Это колесницы. Это должно быть армия фараона идет за нами.
4: Они нас схватят.
17: Нам некуда от них деться. С одной стороны море, с другой высокие утесы, и армия фараона движется на нас. Мы пропали. Мы опять в рабстве. А я так надеялся, так мечтал. Ну что ж, свобода была хороша, пока мы ее имели.
6: Наступающая египетская армия была замечена к этому времени в лагере израильтян. Страх и ужас наполнил сердца всех.
7: Интересно, какое чувство испытывали израильтяне, оказавшись в ловушке у самых берегов Красного моря, когда египетская армия приближалась к ним все ближе и ближе?
6: Можно себе представить те дни, приблизительные 1450 году до нашей эры. Египет был очень могущественным государством. У них была могучая армия.
7: Израильтянам оставалось уповать только на милость египтян.
6: Это не совсем так, ведь Бог, в конце концов, сам привел их туда. Так что все было в его руках. О многих интересных событиях нам еще предстоит услышать в сегодняшней истории.
7: Но сначала мы хотели бы сообщить нашим радиослушателям о наших уроках Библии, которые они могут получить бесплатно.
6: Когда начинаешь понимать Священное Писание, испытываешь настоящую радость. И нам хотелось бы поделиться этой радостью с нашими радиослушателями.
7: Мы знаем, что и дети, и взрослые, все, независимо от возраста, с удовольствием читают эти уроки, а также отвечают на вопросы, данные в конце каждой главы.
6: Вы можете обратиться к нам по электронной почте для того, чтобы получить бесплатные библейские уроки. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
7: А теперь давайте вернемся к рассказу дядюшки Дэна под названием
6: «Чудеса у моря».
11: Нам никуда не деться от царской армии. Царь сейчас такой разъяренный, неизвестно, что он с нами сделает, когда возьмет нас в плен.
4: А я тогда же рада. По мне лучше быть рабой, чем свободной и без дома, блуждая по пустыне в песках.
11: Я полагаю, что ты права. Да, я сейчас схожу, поговорю с Моисеем, скажу ему все. Все, что думаю о нем и о его идее побега из Египта.
18: Я пойду с тобой, папа.
6: Не у одного только Ильява отца была подобная мысль. Моисей был окружен разгневанными, перепуганными людьми.
19: Скажи, Моисей, зачем ты привел нас сюда, в эту пустыню, умереть? Мы тебе говорили тогда еще в Египте, помнишь, оставь нас в покое. Оставь нас в рабстве у египтян. Но нет, тебе захотелось нас вывести из Египта. Уж лучше нам было остаться рабами в Египте, чем умереть тут, в пустыне.
20: Ничего не бойтесь и оставайтесь спокойными. Вы увидите спасение, которое придет от Господа. Он защитит вас сегодня. Вы видите сейчас египтян, но вы больше их никогда не увидите. Никогда. Господь защитит вас. Так что успокойтесь. Да будет с нами мир, и да возрадуемся спасению от Господа. Так что вернитесь в свои палатки. Все. Господь защитит вас. Так что ступайте с миром.
1: Вставай, сынок, пошли обратно в палатку. Моисей нам ничем не поможет.
6: Все ближе и ближе египетская армия угрожающе надвигалась в полной уверенности, что израильтяне окажутся беззащитными перед лицом их яростной атаки. Вдруг царь заметил огненный столб над израильским лагерем.
14: Скажи, генерал, что это такое там над израильским лагерем?
16: Похоже на облако, Ваше Величество.
14: Не может быть. Облака ведь не идут вверх так прямо.
16: Я тогда не знаю, что это такое, Ваше Величество.
14: Ну, будем надеяться, что это не очередное чудо этих, ну как их, Моисея и Аарона.
16: Да, что бы это ни было, оно движется сейчас в нашу сторону, Ваше Величество.
14: Я не доверяю этим, ну как их, Моисею и Аарону. Похоже, что они способны делать все, что им заблагорассудится. Даже управлять природой.
16: Они утверждают, что это их Бог, Ваше Величество.
14: Может, так оно и есть?
6: В ужасе и страхе смотрел фараон вместе со всей своей армией, как огненный столб величественно вознесся в небеса, проплыл над израильтянами, а затем спустился, встав между их позицией и лагерем израильтян. И тут опустилась стена темноты между израильтянами и лагерем фараона. Египтяне совсем не могли видеть лагеря израильтян и были вынуждены приостановить свое продвижение вперед.
14: Генерал, ты взял с собой факелы?
16: Нет, Ваше Величество. Обычно мы не проводим военных операций после наступления темноты. И мы также не продвигаемся вперед ночью.
14: В любом случае мы пойдем вперед, несмотря на темноту этого облака, и атакуем израильтян.
16: Это может кончиться печально, Ваше Величество. В темноте этой местности, покрытой ущельями и крутыми скалами, мы можем все погибнуть.
14: Но, может, в самом облаке не так уж темно, как кажется.
16: А я лично пойду и проверю, Ваше Величество. Нет, Ваше Величество, слишком темно для продвижения вперед.
14: Что ж, генерал, ладно, мы подождем и посмотрим, что будет дальше.
6: Когда же день погас и пришла ночь, столб облака превратился в огненный столб для израильтян, освещая все их расположение, как днем. Надежда вернулась в сердца израильтян. Моисей по велению Божьему обратился к ним.
20: «Братья, Господь Бог Израиля повелел мне обратиться к сынам Израилевым и сказать, что мы пойдем вперед через Красное море.
21: Мы пойдем вперед! Мы будем спасены! Отвалим Господа! Мы ускользнем от египтян!»
20: «Итак, дорогие мои братья, ступайте по своим палаткам и как можно быстрее собирайтесь в путь!»
6: И вот как только вся эта огромная толпа людей была готова двинуться в путь, Моисей по велению Божьему встал на берегу Красного моря и простер свой посох над водами. И тут же воды расступились и остались стоять стеной с двух сторон. Свет от огненного столба Божьего осветил широкий проход между двумя пенистыми валами вод, шедшим через море. Израильтяне с благодарственными песнопениями пошли через море по суше.
4: Это чудо! Великое чудо!
6: С столб облака последовал за идущими израильтянами, скрывая их от глаз преследователей. И вдруг, когда фараон со своей армией был посреди моря, таинственное облако обратилось в огненный столб прямо перед их удивленными глазами. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столба огненного и облачного, и пришел в замешательство стан египтян, и отнял колесу у колесниц их, так что они влекли их с трудом.
0: Огонь! В этом облаке! Поворачивай обратно!
3: Облако нас уничтожит!
0: Уничтожит!
6: Египтяне пришли в замешательство. Их охватил страх.
0: Генерал! Генерал! Где ты, генерал?
22: Я здесь, Ваше Величество. Капитан! Призови людей к порядку! Капитан! Капитан!
23: Мы погоним в море!
0: Генерал! Приказывай отступать!
22: Слушаюсь, Ваше Величество! Капитан! Капитан! Отступать! Все назад! Каждый сам за себя!
6: Беспорядок и замешательство росли, когда египтяне повернулись вспять в безумной попытке вернуться к берегу, который они только что покинули. Они падали друг на друга в панике, лошади сбивались на дыбы, колесницы разбивались о камни или ударившись одна о другую. После того, как израильтяне перебирались благополучно на другую сторону моря, Бог велел Моисею протянуть свой посох над разъяренными водами. И вдруг воды нахлынули друг на друга. С ревом и шипя пенной, готовые проглотить египетскую армию своих черных лучин. Израильтяне, собравшись огромной толпой, стояли лицом к морю, в то время как могучая египетская армия преследовала их по пятам. Они сами видели, как возник проход посреди вод, и как их враг был отброшен в ту самую минуту, когда его победа казалась неминуемой. Сердца израильтян наполнились благодарностью и верой, ибо Бог защитил их с помощью великого чуда. И теперь у берега моря радостная толпа ликовала, воздавая хвалу в песнепении.
20: Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его вергнул в море. Господь, крепость моя и слава.

0: Знаешь, что я скажу, дядюшка Дэн? Это просто невероятное чудо. Сделать сухую дорогу прямо по дну Красного моря...
1: А египетская армия там так и погибла.
0: Таким образом, Бог спас свой народ. Это просто удивительно.
1: Ты только представь себе, дядюшка Кэрол. Само собой разумеется, что некоторые люди могут возразить, сказав, что это все выдуманная история. Но не следует забывать историю еврейских религиозных традиций. То, что сегодня называется «еврейская Пасха», впервые праздновалась после тех знаменательных событий, рассказанных в сегодняшней истории.
0: Иными словами, празднование еврейской Пасхи началось в древние времена в результате реальных исторических событий. Я правильно поняла?
1: Совершенно правильно. Ну, вот нам опять пора покидать эфир.
0: Спасибо всем за внимание.
1: Большое всем спасибо.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами. До новых встреч!